Так, идем с лайфа леви фаваза рыба, иншаллах. Азан у хошевистан, бинаран у бисаран и азизам дахашвенекан с лайфа и говорят. Хошевистан, бинаран у бисаран и азизам дахашвенекан с лайфа и говорят. Барнаме шарнова, имро бабаш манзани,